0: щепа з американцем. Синочи па найда ми у санях, пред нима празен екран, карта и нове говоранце. Herman je bio za Rusa, moj očepa ne, za Amerikance.
1: Večkot radio, Val 202.